0: разкажа на немски много неща за България.
1: Здравствуйте, меня зовут Красимира. Мне очень приятно представить вам вълшебство Българии, нашего побережья Черного моря.
2: Здравейте, казвам се Дима и съм от Балчик.
3: Genau, nach Balčik und auch in die Hafenstadt Varna führen uns die Ausflüge von Albena aus. Also,